Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Синерлиоглу. На встрече обсуждались текущие состояния и перспективы сотрудничества Таджикистана с этой международной организацией. Мы считаем важным дальнейшее развитие нашего партнерства с ОБСЕ, подчеркнул глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в начале беседы. В этом контексте в центре внимания находились вопросы двустороннего сотрудничества по всем трем основным направлениям деятельности организации – военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях. Глава нашего государства особо подчеркнул, что мы прилагаем усилия для того, чтобы программы и проекты, реализуемые в Таджикистане, отвечали реальным потребностям нашего народа. Была отмечена положительная деятельность программного офиса ОБСЕ в Душанбе и пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава. Политическом измерении в качестве приоритетных направлений было названо продолжение реализации проектов по предотвращению киберпреступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, совершенствованию таможенных процедур и обмену информацией. Важное внимание также было уделено количеству и качеству программ и проектов организации в экономической и экологической сферах, в том числе в областях воды и климата, зеленой экономики, в особенности зеленой энергетики и цифровых технологий. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к двум международным конференциям по глобальным водным проблемам и по борьбе с терроризмом и его финансированием, которые пройдут в мае и июне этого года в Душанбе и в Нью-Йорке соответственно. Вопросы расширения сотрудничества в человеческом измерении с учетом национальных приоритетов Таджикистана также вошли в число основных тем беседы. В этом контексте речь шла в том числе о взаимодействии в областях защиты прав человека, совершенствования избирательной системы, обеспечения гендерного равенства, предотвращения домашнего насилия, борьбы с торговлей людьми, развития молодежной политики и укрепления потенциала средств массовой информации. Также состоялась подробный обмен мнениями по актуальной проблематике международной региональной повестки. В этой связи глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, вновь подчеркнул неизменную позицию Таджикистана относительно важности использования мирных путей для решения всех конфликтов. Хотел бы еще раз отметить то, что переговоры и дипломатию мы считаем единственным эффективным средством укрепления атмосферы доверия и в международных отношениях, высказался по этому поводу президент Таджикистана. В заключение обе стороны подчеркнули свою приверженность продолжению и укреплению конструктивного сотрудничества. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридун Синерлиоглу высоко оценил вклад президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в укрепление региональной стабильности. Об этом сегодня он заявил в ходе брифинга по итогам встречи с главой государства. Феридун Синерлиоглу отметил, что его первый официальный визит в качестве генерального секретаря ОБСЕ подтверждает прочное партнерство между организацией и Таджикистаном, который
который продолжается более 30 лет. По его словам, с момента вступления в ОБСЕ в 1992 году Таджикистан занимает активную позицию в деятельности организации, а в 1994 году в стране было открыто первое полевое присутствие ОБСЕ в Центральной Азии. Генеральный секретарь подчеркнул, что деятельность ОБСЕ тесно связана с приоритетами Таджикистана, включая вопросы безопасности и управления границами, водно-энергетическую проблематику, а также противодействие транснациональным угрозам. Особо была отмечена деятельность пограничного колледжа ОБСЕ, руководящего состава в Душанбе, который, по словам Феридуна Синерлиоглу, стал ведущей региональной платформой профессиональной подготовки и диалога. Генеральный секретарь ОБСЕ также высоко оценил личный вклад президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в продвижение соглашения о государственной границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, подписанного в марте 2025 года, а также Худжанской декларации от 31 марта 2025 года между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Эти достижения демонстрируют, что диалог, политическая воля и мирное сотрудничество способны приносить конкретные результаты, отметил Феридун Синерлиоглу. По его словам, на фоне растущей напряженности в различных частях мира Центральная Азия сегодня служит обнадеживающим примером укрепления доверия и совместного обеспечения безопасности. В преддверии 4-й международной конференции высокого уровня, посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы, которая состоится 25 по 28 мая в Душанбе и в свете глобальных водных на инициатив президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, направленных на продвижение международной повестки в области водных ресурсов и устойчивого развития, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухаммад Редин обратился с посланием к международному сообществу. Как сообщают в МИДе Таджикистана, в обращении была подчеркнута ключевая роль воды как основы жизни, устойчивого развития, продовольственной безопасности, здравоохранения, энергетики и экономического процветания. Особое внимание было уделено необходимости укрепления международного сотрудничества на фоне растущих водных проблем, изменения климата и ускоренного таяния ледников. Забота о воде – это забота о нашем общем будущем, отмечено в обращении. Министр иностранных дел вновь призвал правительство, международного организации, финансовые институты, научные круги, молодежь, частный сектор и другие заинтересованные стороны принять участие в водной конференции в Душанбе. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов провел встречу с таджикской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Республики Таджикистан Усмонали Усмонзода. Как сообщили в посольстве Таджикистана в Азербайджане, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-азербайджанских отношений, в том числе вопросы расширения сотрудничества в торговой, экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортной, культурной, образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Отдельное внимание было уделено 8-му заседанию Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой, которая состоится 21 мая, это уже сегодня, в Баку. В данном контексте была подчеркнута важность дальнейшего укрепления практического взаимодействия между двумя странами и реализации достигнутых договоренностей. Стороны выразили удовлетворение поступательным развитием двухсторонних отношений, основанных на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня в управлении Министерства внутренних дел по городу Душанбе состоялось очередное заседание Координационного совета правоохранительных органов столицы. Об этом сообщили в управлении МВД по городу Душанбе. В ходе заседания членами Координационного совета были рассмотрены важные вопросы, связанные с воспитанием подростков и молодежи в духе патриотизма и любви к родине, профилактика употребления наркотических средств, психотропных веществ и синтетических
наркотических таблеток среди несовершеннолетних и подростков предупреждением правонарушений и преступности среди учащихся, особенно группового хулиганства с применением холодного оружия, бродяжничества, зависимости от компьютерных игр, употребления алкогольных напиток и использования электронных сигарет. Также на заседании были обсуждены вопросы несоблюдения режима работы некоторых сервисных центров, несовременной уплаты налогов отдельными предпринимателями и гражданами, а также другие актуальные социально-правовые проблемы. Для устранения существующих недостатков были предложены конкретные меры. С учетом имеющихся проблем и недостатков руководителям и ответственным лицам были даны конкретные поручения, а также разработан и утвержден совместный план мероприятий по укреплению межведомственного сотрудничества, усилению разъяснительной работы и повышению уровня ответственности соответствующих структур. По случаю завершения дипломатической миссии в государстве Кувейт посол Республики Таджикистан Зубайдулло Зубайдзода встретился с министром иностранных дел государства Кувейт шейхом Джарахом Джабером Аль-Ахмадом Ас-Сабахом. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в государстве Кувейт, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дружественных отношений и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, выразив удовлетворение последовательным развитием связи между Таджикистаном и Кувейтом в политической, экономической, инвестиционной, культурной, гуманитарной сферах. Было подчеркнуто, что за более чем три десятилетия дипломатических отношений между двумя странами сформирована прочная основа взаимовыгодного сотрудничества. Министр иностранных дел государства Кувейта в ходе беседы выразил удовлетворение плодотворной деятельностью и значительным вкладом Зубайдулло Зубайдзода в укрепление дружественных отношений между Таджикистаном и Кувейтом, а также отметил его роль в качестве дуаена дипломатического корпуса, аккредитованного в Кувейте, и выразил свою признательность. В свою очередь, посол Республики Таджикистан выразил благодарность руководству государства Кувейт за поддержку, конструктивное сотрудничество и добрые отношения в период исполнения своей дипломатической миссии. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами.

0: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вам культурные новости. Персональная выставка произведений выдающегося мастера монументального искусства, народного художника Таджикистана, трехкратного лауреата государственной премии имени Абу Абдулла Рудаки Сухроба Курбанова из фондовой коллекции Национального музея Таджикистана, посвященная 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, состоится с 22 мая по 5 июня в Национальном музее Таджикистана. Организаторами выставки выступает Национальный музей Таджикистана, Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Национальная комиссия Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО и Министерство культуры Республики. Впервые за период государственной независимости Республики Таджикистан на выставке под названием «Мыслю, значит, существую» будет представлено более 30 произведений художника. Экспозиция объединяет живописные и монументальные произведения мастера, отражающие основные этапы его многолетнего творческого пути. Представленные работы раскрывают индивидуальный художественный стиль автора, в котором органично сочетаются национальные культурные традиции, философское осмысление истории и современное художественное мышление. Выставка позволит проследить развитие творчества художника от обращения к исторической памяти и национальным образом до глубоких размышлений о времени, культуре и месте человека в современном мире. Центральное место в экспозиции займет знаменитый триптих «Мыслю, значит, существую», ставший одним из наиболее известных произведений современного изобразительного искусства Таджикистана. Именно за эту работу художник был удостоен государственной премии имени Рудаки в области литературы, искусства и архитектуры.

События в республике и в мире. В эфире радио «Фарханг». Будьте в центре событий. Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной.

0: 2015 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил на 38-м заседании Совета директоров Исламского банка развития, которое состоялось в городе Душанбе. Следует отметить, что на эту встречу высокого уровня прибыли более 740 иностранных гостей почти из 80 региональных и международных организаций стран мира. В этот же день, в 2017 году, в Саудовской Аравии, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на саммите глав государств арабо-исламского мира и США. 21 мая 2019 года во Дворце нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики, действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослава Лайчака. 21 мая 2021 года в Кохи-Борбат президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в День молодежи провел искреннюю и конструктивную встречу с представителями молодежи страны. В ходе встречи глава государства отметил, что с целью поддержки молодежи, формирования пропаганды здорового образа жизни среди них, обеспечения занятости этой активной части общества, поиска и поддержки новых талантов, защиты прав и интересов молодого поколения. В мае 1997 года правительством страны было принято решение о создании комитета по делам молодежи при правительстве Республики Таджикистан и 23 мая был объявлен Днем молодежи Таджикистана. В Таджикистане в этот день происходили следующие события. 21 мая 2007 года в Китайской Народной Республике прошли Дни культуры Таджикистана. В этот же день, в 2007 году, в Душанбе состоялся фестиваль музыкального искусства Центральной Азии под названием «Бахористон». В 2009 году в городе Астане, Республика Казахстан, на очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств выступил тогдашний премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов. 21 мая 2010 года в Санкт-Петербурге состоялось 26-е заседание руководителей структур Межгосударственного совета высших органов Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, Межгосударственного совета Евразийского экономического союза на уровне глав правительств и совета руководителей правительств государств-членов Содружества независимых государств. В этот же день, в 2014 году, на очередной сессии Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутаты обсудили внесение изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан. 21 мая 2022 года в Бухаре состоялось совещание координаторов и экспертов банков, членов Межбанковского союза Шанхайской организации сотрудничества. 21 мая 2023 года туристический потенциал Таджикистана был представлен на форуме в городе Казань. В этот день, в 2024 году, информационное агентство Таджикистана «Ховар» сообщило, что в перспективе укрепления сотрудничества Таджикистана и Азербайджана в приоритетных экономических сферах были обсуждены на встрече министра промышленности и новых технологий Таджикистана Ширали Кабира и министра экономики Азербайджана Михаила Джабарова в Баку. На встрече также была подчеркнута важность продолжения совместной деятельности с Таджикистаном в энергетическом секторе, развитии алюминиевой промышленности, сельского хозяйства и текстильной промышленности. 21 мая 2025 года председатель Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, встретился с президентом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Филимоном Яном. В ходе встречи был обсужден комплекс вопросов сотрудничества Республики Таджикистан с Организацией Объединенных Наций и ее институтами. Уважаемые радиослушатели, 21 мая 1945 года родилась Нигина Рауфова, известная таджикская певица, народная артистка Таджикистана. Уважаемые друзья, с прогнозом погоды вас познакомит наша коллега Жасмин Назарова. Оставайтесь с нами на радио «Фарханг».
1: и о погоде. В связи с ожидаемыми сильными осадками с 21 по 20

25 мая в некоторых районах республиканского подчинения Хатлунской и Сагдийской областей, а также на западе Горно-Бадахшанской автономной области прогнозируется возникновение селевых явлений. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. Одновременно не исключается повышение уровня воды в реках Исфараза, Равшан, Обихингоу, Вахш, Пянч, Яхсу, Кызылсу Южная, а также в реках, стекающих с южных склонов Кисарского хребта. С гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности в условиях неблагоприятной погоды. Сегодня в столице переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер западный до 7, временами усиление до 12 метров в секунду, мгла, температура ночью до 20, днем до 30 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день. И никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог Радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

0: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вам культурные новости. Персональная выставка произведений выдающегося мастера монументального искусства, народного художника Таджикистана, трехкратного лауреата государственной премии имени Абу Абдулла Рудаки Сухроба Курбанова из фондовой коллекции Национального музея Таджикистана, посвященная 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан, состоится с 22 мая по 5 июня в Национальном музее Таджикистана. Организаторами выставки выступает Национальный музей Таджикистана, Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, Национальная комиссия Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО и Министерство культуры Республики. Впервые за период государственной независимости Республики Таджикистан на выставке под названием «Мыслю, значит, существую» будет представлено более 30 произведений художника. Экспозиция объединяет живописные и монументальные произведения мастера, отражающие основные этапы его многолетнего творческого пути. Представленные работы раскрывают индивидуальный художественный стиль автора, в котором органично сочетаются национальные культурные традиции, философское осмысление истории и современные художественные мышления. Выставка позволит проследить развитие творчества художника от обращения к исторической памяти и национальным образом до глубоких размышлений о времени, культуре и месте человека в современном мире. Центральное место в экспозиции займет знаменитый триптих «Мыслю, значит, существую», ставший один из наиболее известных произведений современного изобразительного искусства Таджикистана. Именно за эту работу художник был удостоен государственной премии имени Рудаки в области литературы, искусства и архитектуры.

События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий. Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

0: Уважаемые радиослушатели, а сейчас послушайте нашу интересную страничку «День в истории», какие были события и каким он остался в нашей памяти 21 мая в разные годы. 21 мая 2013 года президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил на 38-м заседании Совета директоров Исламского банка развития, которое состоялось в городе Душанбе. Следует отметить, что на эту встречу высокого уровня прибыли более 740 иностранных гостей почти из 80 региональных и международных организаций стран мира. В этот же день, в 2017 году, в Саудовской Аравии, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял участие и выступил на саммите глав государств арабо-исламского мира и США. 21 мая 2019 года во Дворце нации президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял министра иностранных и европейских дел Словацкой Республики, действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослава Лайчака. 21 мая 2021 года в Кохи-Борбат президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в День молодежи провел искреннюю и конструктивную встречу с представителями молодежи страны. В ходе встречи глава государства отметил, что с целью поддержки молодежи, формирования пропаганды здорового образа жизни среди них, обеспечения занятости этой активной части общества, поиска и поддержки новых талантов, защиты прав и интересов молодого поколения. В мае 1997 года правительством страны было принято решение о создании комитета по делам молодежи при правительстве Республики Таджикистан и 23 мая был объявлен Днем молодежи Таджикистана. В Таджикистане в этот день происходили следующие события. 21 мая 2007 года в Китайской Народной Республике прошли Дни культуры Таджикистана. В этот же день, в 2007 году, в Душанбе состоялся фестиваль музыкального искусства Центральной Азии под названием «Бахористон». В 2009 году в городе Астане, Республика Казахстан, на очередном заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств выступил тогдашний премьер-министр Республики Таджикистан Акил Акилов. 21 мая 2010 года в Санкт-Петербурге состоялось 26-е заседание руководителей структур Межгосударственного совета высших органов Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, Межгосударственного совета Евразийского экономического союза на уровне глав правительств и совета руководителей правительств государств-членов Содружества независимых государств. В этот же день, в 2014 году, на очередной сессии Маджлиси Намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, депутаты обсудили внесение изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан. 21 мая 2022 года в Бухаре состоялось совещание координаторов и экспертов банков, членов Межбанковского союза Шанхайской организации сотрудничества. 21 мая 2023 года туристический потенциал Таджикистана был представлен на форуме в городе Казань. В этот день, в 2024 году, информационное агентство Таджикистана «Ховар» сообщило, что в перспективе укрепления сотрудничества Таджикистана и Азербайджана в приоритетных экономических сферах были обсуждены на встрече министра промышленности и новых технологий Таджикистана Ширали Кабира и министра экономики Азербайджана Михаила Джабарова в Баку. На встрече также была подчеркнута важность продолжения совместной деятельности с Таджикистаном в энергетическом секторе, развитии алюминиевой промышленности, сельского хозяйства и текстильной промышленности. 21 мая 2025 года председатель Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, встретился с президентом 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Филимоном Яном. В ходе встречи был обсужден комплекс вопросов сотрудничества Республики Таджикистан с Организацией Объединенных Наций и ее институтами. Уважаемые радиослушатели, 21 мая 1945 года родилась Нигина Рауфова, известная таджикская певица, народная артистка Таджикистана. Уважаемые друзья, с прогнозом погоды вас познакомит наша коллега Жасмин Назарова. Оставайтесь с нами на радио Фарханг.
1: И о погоде. В связи с ожидаемыми сильными осадками с 21 по 25 мая в некоторых районах республиканского подчинения Хатлунской и Сагдийской областей, а также на западе Горно-Бадахшанской автономной области прогнозируется возникновение селевых явлений. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. Одновременно не исключается повышение уровня воды в реках Исфараза, Равшан, Обихингоу, Вахш, Пянч, Яхсу, Кызылсую, а также в реках, стекающих с южных склонов Кисарского хребта. С гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности в условиях неблагоприятной погоды. Сегодня в столице переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер западный до 7, временами усиления до 12 метров в секунду, мгла, температура ночью до 20, днем до 30 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло, а над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог Радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.